911.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: лучше от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

где новая музыка, там шок. Там шок. Поля города, буря замела поля города, буря замела поля города.

«Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

дождь с утра, и снова грязная вода стекает со стекла. Я не вижу этих лиц и этих глаз, мне непонятен смысл.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио.

0: Всем привет, это подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон. Всем привет, как бодрость духа.
0: У нас все хорошо. За неделю вы нам опять прислали много-много песен. Кстати, забыл напомнить, мы музыканты группы Max and the Jelly Eels Incorporated. Так вот, вы прислали много песен, редакторы их отобрали, и сегодня мы послушаем 5 новых творений.
1: Да, аж 5 штук послушаем. Так что давайте, садитесь поудобнее.
0: Первой откроет наш эфир песня «Все тебе к лицу». Это группа «Лунные дети», группа из Рязани. Рязань у нас часто в эфирах появляется.
1: Да, что-то Рязань у нас как-то прям плодовито.
0: Ну что, поехали?
1: Поехали.

0: Группа «Лунные дети» из Рязани, песня «Все тебе к лицу».
1: Такой брит-поп в сторону брит-попа, где в куплете хочется стоять в костюме с галстуком, махать челкой, а потом припев атмосферный попсу, я бы сказал, уходит.
0: Музыканты о себе рассказали, что знакомы более 20 лет, а вот о жанре они говорят, что да, не привязываются к конкретному стилю, присутствуют различные направления, ну а что из этого получается, судить слушателям.
1: В принципе, записано все хорошо. Вокал очень сюда гармонирует, и тембр вокала, в принципе, тоже для этой музыки подходит.
0: Манера исполнения определенная есть, авторская, я имею в виду, пару раз послушать, в принципе, она запоминается, это очень хорошо. Харизма некая присутствует. А вот эта песня, сами музыканты написали, что она типично рок-н-ролльная. Ну да, это чувствуется. И планируется включить эту песню в следующий альбом, который вот-вот уже через пару месяцев должен выйти.
1: Повеселил гитарист, не выдержал и все-таки начал поливать в соло. Дали ему свободы. Молодец.
0: Там сначала, да, идет такой рок-н-ролл классический, ну, собственно, то, чего и ожидаешь, а потом там начинаются. И даже такой легкий налет ностальгии.
1: Ну, ностальгии, да, и вот этот отход в рокобили или в рок-н-ролл, где саксофон вступает, это вот тоже отводит уже в следующий стиль.
0: В общем, интересно будет послушать полноценный альбом, который уже планируется. 15 композиций там будет. «Лунные дети», город Рязань. А мы идем дальше. У нас на очереди проект или группа, ну, скорее даже проект, там один человек творит. Называется Че Гевару. Не путай с Че Геварой. Пишется слитно Че Гевару. Именно так. Песня «Последний день лета».
1: Давайте послушаем Че Гевару.

0: Че Гевара. Последний день лета. Город московский. Как вы сами поняли, из Подмосковья.
1: Это российский музыкант-вокалист Андрей Мельников. Делает музыку профессиональными музыкантами. Вот, в таких стилях, как поп-рок, трап-бит, альтернатива. Это интересно, что у него в голове такие стили есть. Но сейчас мы услышали такую обычную, как сказать, дворовый стих. Ничего плохого не подумайте. Под хорошую гитару. И вот этот взят трап-бит в наборе битов.
0: В сэмпл-паках.
1: Принимал участие в таких группах, как «Трактор Боулинг» и «Горячая линия». Это похвально, «Трактор Боулинг» мы знаем. Он даже когда-то в Самару приезжал к нам. На данный момент занимается сольным творчеством в проекте «Че Гевара».
0: Андрей сам написал, что он делает экспериментальную музыку, но в данном случае ничего экспериментального здесь не было. К сожалению или к счастью, может быть, в классика, можно сказать, сегодняшнего времени акустическая гитара, бит около хип-хоповой стихи. Максимально простые, но понятные.
1: Ну, как пишет Андрей, к нему в голову пришла эта песня после того, как он увидел девушку, плачущую в метро, в вагоне метро. Он попытался ее утешить, но она сразу решила его, скажем так, завалить и сказала: «Ну-ка, спой песню». Естественно, был обескуражен, в вагоне метро петь не стал, но потом написал эту песню, но девушка вряд ли ее услышит, как он пишет. Признайся, Андрей, что ты сделал с девушкой после метро?
0: Почему она не услышит? Может быть, девушка... Если вы нас слышите, девушка, которая попросила парня спеть в вагоне, эта песня была для вас и написана под впечатлением от этой просьбы.
1: И вперед пойдем.
0: Далее у нас наши земляки. Немного веселья сейчас будет. Группа Iron Beast.
1: Песня группы Iron Beast про наше родное самарское.
0: Слушаем.

0: Iron Bees, песня «Настоящая любовь». «Настоящая любовь» из Самары. Вы уже поняли, любовь к чему?
1: Iron Bees — это наша самарская группа подпольных самарских музыкантов, работающих в жанрах ска-панка и около шансона. Организовались в 2009 году. Еще их называют ансамблем рабочей песни.
0: Вообще, для тех, кто впервые слышит творчество этой группы, мы расскажем, что в Самаре группа достаточно известная, и не только в Самаре. Периодически проходят туры, и сейчас, насколько я знаю, группа как раз тоже на выезде. Более 15 городов России ежегодно. В общем-то, группу любят, группу узнают. Но что касается стиля, что-то говорить не будем. Я думаю, вы сами все поняли.
1: Сами все поняли, знаете, на что похоже, к чему это близко.

0: Но, как говорится, этот стиль сейчас популярен тем, кто просто хочет поколбаситься, потусоваться, попрыгать и поподпевать. Естественно, у R&B это немножко потанцевальнее, чем у некоторых.
1: Это группа, на которую надо идти живьем, веселиться, веселое заводное шоу, атмосфера дружеская. Поэтому, если к вам в город вдруг Iron Bees приедут, то сходите.
0: Да, вот как вот Че Гевара Андрей Мельников грустил-грустил, а чтобы поднять настроение, пойти на Iron Bees.
1: Мы продолжаем поднимать настроение дальше, а дальше у нас, ты не поверишь, опять Рязань.
0: Что ты говоришь? Опять Рязань? Что же оттуда из Рязани-то все?
1: В Рязани, видимо, очень насыщенная творческая жизнь.
0: Может, у них скучно там, они поэтому все в творчестве?
1: Может быть. За 4 выпуска это уже 4-й представитель этого замечательного города. Другие города тоже активнее, подключайтесь. А споют для нас Дана Савельева. Песня называется «Недоступно».
0: Давайте «Недоступно».

0: Дана Савельева из Рязани, песня «Недоступна». Вообще, зовут девушку Диана Мартишина. Она об этом сама нам написала, поэтому мы, наверное, можем это сказать. Автор и исполнитель собственных песен. Вообще, девушка очень разносторонняя, пишет и рассказы, и стихи, выкладывает все это в интернет.
1: Да, имеет музыкальное образование, это слышно по голосу. Первую песню записал в марте 25 года. Неплохая, стандартная попсовая вещь, но если не считать того, что мы услышали на заднем плане.
0: Гитарка в припевах такая хай-гейновая, и по ходам-то слышно, что гитарист уважает рок.
1: То есть сидел на монтаже в студии гитарист, решил разукрасить все это дело, ну, довольно жестенькой гитаркой, мне понравилось.
0: Дана или Диана, она еще пишет, что не только в жанре поп она работает, но также поп-рок и шансон.
1: Песня о том, что обычная проблема. Мужчины и женщины ищут друг друга, не могут найти и встретиться. Не хватает кому-то общения.
0: Там вот ближе, по-моему, перед последним припевом, мы сейчас сидели, когда слушали, обсуждали, перед последним припевом есть вокалист, запоминающаяся характерная мелодия. Нам показалось, что если бы этот вокалист, этот кусочек вставить где-нибудь в начале как хук, то стало бы еще интереснее. Но мы ни в коем случае не аранжировщики, нам так вот видится.
1: Неплохо это слушаются гласные пропевные ООЕ. Может быть, взять в творчестве почаще вот эту фишку использовать.
0: У вас, Диана, это хорошо получается. В целом, адекватная жанру мелодия, аранжировка, которую украсил своей игрой гитарист.
1: Передадим ему респект и привет.
0: Сейчас уже у Дианы 14 треков, еще 4 песни в работе. Ну, таким макаром скоро и альбом будет целый.
1: Если есть потенциал, почему бы не наклепать и навалить?
0: Дана Савельева. А дальше у нас песня вне конкурсной программы.
1: Рубрика, которую я всегда говорю, пользуясь случаем, «Хочу».
0: Хочу я сегодня поставить Max and the Gillet Eels Incorporated. Группа из Самары. Песня называется «Let Him Come».
1: «Let Him Come» — это панк-прочтение неофициального гимна футбольного клуба «Millwall». Фраза «Let Him Come» передает идею. Команды и болельщики не боятся вызова, готовы встретиться с любым соперником, то есть и в футболе, и на улице, и доказать свое превосходство.
0: Еще в тексте много отсылок к Миллволу, в частности, Gillet Eels – это заливные угри, традиционное блюдо болельщиков Миллвола. Хорошо очень идет после матчей, говорят.
1: Под пенное в заведениях, как говорится.
0: И, конечно, легендарный стадион Дэн. Место интересное. На протяжении десятилетий там Миллвол играл, но уже к концу 20 века он не отвечал современным требованиям. Был он закрыт, не было домашней арены. В 1993 году построили новый и назвали также «The Den».
1: «The Den», как говорится, стадион так называется. Ну, давайте послушаем на композицию «Let Them Come».

0: Max and the Jelly Tills Incorporated, Let Him Come. А мы на этом с вами прощаемся, уважаемые радиослушатели. Присылайте свои песни. Через неделю обязательно вместе с вами послушаем, оценим, как можем, конечно.
1: Как можем, с нашей колокольни. Как я говорю, не обижайтесь, это наше мнение.
0: Оставляйте комментарии в чате Радио Шок. Будем рады любому мнению. Подписывайтесь на музыкантов, им всегда это приятно. А мы на этом, как говорится, все наши полномочия окончены.
1: Не забывайте писать оценки о нашем видении. Может быть, что хорошо и, самое главное, что плохо. Мы рассмотрим.
0: С вами были Павел Корнеев
1: и Олег Безумов. Всем пока-пока, всем бодрости духа.
0: До новых встреч, пока.
2: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

0: издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

кажется, успех приходит к нам порой всего на час.

со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

Я уже не уверен, что смогу остаться. До конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radioshock.ru.

Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

в рок-клуб. Я стал уже стар, я немного устал, я стал глуп. Не пойду в джаз-кафе, там неплохо кормят, но я лучше пойду в Сайгон. Как закрыт? Давно. Еще третьего дня мы забегли туда с басистом кино. Дневной партии не спал. Он открывает тем, кто сдал

Включи радио. Включи радио. Лови шок.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.